Я варил сам, жена, кою знам, а у глави таласи. Любовь тежка, као тежка речь, зарони смо.